Вот и подошла к концу рабочая неделя, и мы подводим итоги основных событий в Азербайджане. Чем же запомнилась нам прошедшая неделя? В центре внимания главных экологических событий в Баку стала 4-я Бакинская климатическая неделя, которая собрала ведущих мировых экспертов и государственных деятелей. Столица Азербайджана вновь стала ключевой платформой для обсуждения будущего нашей планеты. Дадим в начале краткий анонс. Официальные сообщения. В Баку прошла 4-я Бакинская климатическая неделя 2026. Председатель Мили Меджлис Сахиба Гафарова находилась с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. В Баку прошла конференция, посвященная 15-летию создания Азербайджанского агентства помощи международному развитию. Продолжается великое возвращение на освобожденную от оккупации территории. Сейчас более подробно. 7 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, условно активизировать двусторонние контакты на различных уровнях. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Северная Македония Гордане Селеновской Давковой по случаю 35-й годовщины независимости Республики Северная Македония. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял 8 сентября чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Анкаре Рашада Асланова. Азербайджанский дипломат вручил главе турецкого государства верительные грамоты. Напомню, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 июля подписал распоряжение о назначении Рашада Асланова чрезвычайным и полномочным послом в Турецкой Республике. 10 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятий по производству бумажной и гигиенической продукции общества с ограниченной ответственностью в Градакском районе столицы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Исмаила Уль-Шейх Ахмеда с избранием на пост генерального секретаря Организации исламского сотрудничества. Глава нашего государства пожелал генеральному секретарю успехов в предстоящей ответственной деятельности. Президент Ильхам Алиев направил обращение еврейской общине Азербайджана по случаю праздника Рош-Хашана.

другим событиям. С 7 по 11 сентября в Баку при принимающей стороне Азербайджанской республики и организационной поддержке Министерства иностранных дел Азербайджана прошла 4-я климатическая неделя рамочной конвенции ООН об изменении климата. В эти же даты была организована Бакинская неделя климатических действий 2026. Баку, превратившийся в важную международную платформу климатической повестки дня в рамках этих мероприятий, стала площадкой для обсуждений, связанных с практической реализацией климатических решений, расширением международного сотрудничества и дальнейшим укреплением глобальных климатических действий накануне COP31. В мероприятиях участвовали представители государств и правительств различных стран, международных организаций, экспертов финансовых институтов, частного сектора и гражданского общества. В рамках 4-й климатической недели и Бакинской недели климатических действий прошел ряд сессий, панельных дискуссий и других мероприятий, посвященных борьбе с изменением климата, климатическому финансированию, устойчивому развитию и ускорению климатических действий. Проведение такого мероприятия не только еще больше укрепило активную роль Баку в глобальной климатической повестке дня, но и внесло важный вклад в укрепление международного климатического сотрудничества накануне COP31. Новый климатический цикл должен сместить акцент согласования обязательств на их практическую реализацию. А главным условием этого является доступное финансирование. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, выступая на церемонии открытия 4-й климатической недели рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку. Климатический процесс должен все больше переходить от переговоров по обязательствам к их выполнению, сказал Рафиев, выступая на открытии Бакинской климатической недели. В Стамбуле в рамках председательства Турции в COP31 состоялся Стамбульский саммит по климатическому финансированию. От Азербайджана мероприятие в качестве членов консультативного совета председательства Турции в COP31 приняли участие специальный представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев и заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев. В рамках мероприятия состоялись панельные дискуссии, посвященные климатическому финансированию, сессии высокого уровня, круглые столы и различные тематические обсуждения. 8 сентября заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с находящимся с визитом в нашей стране временным поверенным в делах США в Армении Дэвидом Алленом. На встрече были обсуждены шаги, предпринимаемые в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, продвижение мирного процесса, обеспечение долгосрочного и устойчивого мира, а также укрепление стабильности и безопасности в регионе. На историческом саммите в Вашингтоне были приняты весьма важные исторические документы, прозвучали значимые заявления. Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на Вашингтонском саммите заявил, что для Азербайджана уже наступил период мира. Последующие процессы и шаги, предпринятые азербайджанской стороной, наглядно это доказали. Основные же переговоры по ТРИП ведутся между Соединенными Штатами Америки и Арменией, поскольку определенная часть этого проекта приходится на территорию Армении.

Время партнеры из Соединенных Штатов Америки регулярно информируют азербайджанскую сторону о ходе переговоров. Так точкой как входа, так и выхода проекта является граница Азербайджана, и реализация проекта без непосредственного участия нашей страны невозможна, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. 10 сентября прошла конференция, посвященная 15-летию создания Азербайджанского агентства помощи международному развитию. В общей сложности студенты более чем из 120 стран учились или в настоящее время учатся в Азербайджане. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на конференции, посвященной 15-летию создания агентства помощи международному развитию. Сегодня эта традиция продолжается посредством программы международных образовательных грантов имени Гейдара Алиева, программ для студентов из стран-членов организации «Ислам сотрудничества» и движения неприсоединения, а также учебных программ для иностранных дипломатов.

во главе с председателем Мили Меджлиса Сахибой Гафаровой находилась с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в США встретилась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций ООН в Нью-Йорке с постоянными представителями государств-членов.

8 сентября делегация во главе с председателем Комитета по иностранным делам и объединению национальных мечлисов поделилась взглядами о важности международной парламентской дипломатии, расширении межпарламентского сотрудничества и различных аспектах деятельности международных парламентских организаций. 8 сентября делегация во главе с председателем Комитета по иностранным делам и объединению Национальной ассамблеи Кореи Сон Сок Юном побывала в Милли Меджлисе. На встрече с делегацией заместитель председателя Милли Меджлиса Зиафет Аскеров сказал, что Азербайджан уделяет особое внимание отношениям с Кореей и осуществляет с этой страной глубокое сотрудничество. Председатель Милли Меджлис Сахиба Гафарова выступила в Колумбийском университете на тему трансформации глобальных обязательств, национальные действия, парламент, устойчивое развитие и климатическая повестка Азербайджана. В выступлении председатель Милли Меджлиса говорила о важности превращения глобальных обязательств в конкретную политику и действия на национальном уровне. В соответствии с утвержденным на текущий год планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана состоялись штабные переговоры по обсуждению перспектив сотрудничества в военной сфере. В ходе встречи, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между двумя странами, а также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Вы слушаете программу «Итоги недели». Мы продолжаем знакомить вас с основными событиями. Оставайтесь с нами. Азербайджан ответил на публикацию «Гардиан» о фильме «Черный сад». В газете «Гардиан» опубликовано ответное письмо советника посольства Азербайджана в Лондоне Гюнель Салимовой. В своей статье она заявила, что фильм представляет события вокруг Карабахского конфликта и призвала не упускать из виду возможности для установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Для Азербайджана это тысячи погибших, около 4000 пропавших без вести, примерно 1 миллион вынужденных переселенцев и беженцев, а также тяжелые экономические и социальные последствия, говорится в публикации. Советник напомнил, что конфликт возник после оккупации Армении Карабаха, международно признанной территорией Азербайджана, в результате военного вторжения армянских сил в 1990-е годы. Она также подчеркнула, что последствия конфликта продолжают ощущаться и сегодня. Она отметила, что мины, установленные в годы оккупации, продолжают убивать и ранить мирных жителей. С 2020 по 2026 год в результате взрыва мин погибли или пострадали 436 человек. Она также указала на конкретные результаты мирного процесса, включая экспорт азербайджанских товаров в Армению и транзит грузов через территорию Азербайджана. Кроме того, стороны обсуждают транспортно-коммуникационные проекты, которые могут существенно изменить ситуацию во всем регионе. Именно этим позитивным изменениям сегодня стоит уделять больше внимания, а не историям, которые лишь усиливают разногласия и разделяют людей, подчеркнул советник посольства Азербайджана в Лондоне. 8 сентября в Центральном аппарате партии «Ени Азербайджан» состоялась встреча между заместителем председателя партии «Ени Азербайджан», руководителем Центрального аппарата Таиром Будаговым и делегацией во главе с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заведующим отделом международных связей министром Лю Хайсином. На встрече подчеркивал, что в результате целенаправленной политики президента Азербайджанской республики, председателя партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева и председателя Китайской народной республики, генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, отношения между двумя странами успешно развиваются в плоскости дружбы и всестороннего стратегического партнерства. 11 сентября специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Магдалена Грона приняла участие в визите дипломатических представителей, аккредитованных в Азербайджане, в Карабах и Восточный Зангезур. Грона вместе с другими представителями дипломатического корпуса участвовала в визите, организованном с целью ознакомления с проводимыми на освобожденных от оккупации территориях восстановительными и реконструкционными работами.

Представители диаспоры, проживающие за пределами Родины, способствуют продвижению государственной политики Азербайджана. Об этом заявил председатель комитета по работе с диаспорой Фуат Мурадов, обращаясь к участникам первого форума мусульманской диаспоры стран-членов Организации исламского сотрудничества. «Мы твердо убеждены, что суть современной политики в отношении соотечественников за рубежом не ограничивается налаживанием отношений с диаспорскими организациями. Одна из наших главных задач – эффективно использовать знания, опыт и потенциал диаспоры, укреплять ее связи с исторической родиной и создавать новые возможности для сотрудничества», – сказал Фуат Мурадов. 9 сентября делегация во главе с председателем Конституционного суда Азербайджанской республики Фархадом Абдуллаевым побывала с рабочим визитом в Батуми. В рамках визита состоялась встреча с председателем Конституционного суда Грузии Ревазом Надарией и судьями. Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев выразил признательность за теплый прием, рассказал о развитии дружеских отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Грузией. 9 сентября в Черном море иностранное грузовое судно «Тедди», в составе экипажа которого находились также граждане Азербайджана, подверглось атакам беспилотников. В результате нападения погибли граждане Азербайджана Аслан Алиев и Асим Гасымов. Аймран Урузов и Рауф Алиев получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу города Черноморск в Украине. В настоящее время Министерство иностранных дел проводит координационную работу с дипломатическими представительствами Азербайджана, а также с компетентными органами соответствующих стран. Принимаются меры для возвращения раненых граждан в Азербайджан после прохождения им медицинского обследования и лечения, оказания им необходимой консульской поддержки, а также проведения соответствующих процедур, связанных с погибшими. 11 сентября в сопровождении помощника президента Азербайджанской республики, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Ганджиева, состоялась двухдневная поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур. В поездке принимала участие делегация из 150 человек, представляющих 58 стран и 9 международных организаций. Отметим, что это уже 22-я по счету поездка представителей дипломатического корпуса на освобожденной от оккупации территории с 2020 года. В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается

Великое возвращение на освобожденной от оккупации территории. Переселяемые в село Шукюрбейли Джибраильского района – это семьи, ранее временно проживающие в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в село Шукюрбейли переселяются 25 семей, 154 человека. Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили президента Азербайджана Ильхам Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шахидов, погибших на этом пути.

На этом наша программа подошла к концу. Мы подвели итоги уходящей недели. Какой будет следующая, мы узнаем ровно через неделю. Берегите себя и своих родных. С вами была Степа Исмаилгазы, Международное радио Азербайджана.

8 сентября в рамках Бакинской недели климатических действий состоялись круглый стол на тему «Устойчивая мода и показ мод». В мероприятии принимали участие представители индустрии моды из Азербайджана и Европы, а также эксперты и дизайнеры. Цель мероприятия заключалась не только в обсуждении существующих вызовов, стоящих перед индустрией моды, но и в представлении взглядов дизайнеров на проблему изменения климата. Председатель комитета Мили Меджлиса по проблемам семьи, женщин, детей Хиджиран Гусейнова рассказала о важной роли женщин и молодежи в экологической деятельности. В рамках круглого стола международные эксперты и дизайнеры обменялись мнениями о воздействии индустрии моды на изменение климата, сокращение текстильных отходов, переработке и экологических моделях производства. В фонде «Понс» в Мадриде состоялась церемония открытия международной выставки искусств «Мама, мать, природа». В церемонии приняли участие вице-президент фонда Гейдар Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева, члены аккредитованного в Испании дипломатического корпуса, деятели искусств и представители местной общественности. Проект впервые был представлен в 2024 году в Баку в центре Гейдара Алиева в рамках 29-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29. На этот раз выставка представлена в Мадриде при совместной организационной поддержке фонда Гейдар Алиева и посольства Азербайджана в Испании. В рамках партнерства посольства Королевства Марокко в Азербайджане с Марокканской ассоциацией с 10 по 14 сентября в Баку прошли Дни марокканского наследия. В рамках мероприятия азербайджанской общественности было представлено богатое культурное наследие Марокко посредством моды, фотографий, музыки, гастрономии, традиционных ремесел и туризма. Мероприятие организуется в целях укрепления культурных и межличностных связей между Марокко и Азербайджаном, а также взаимной популяризации богатого наследия двух стран.

Азербайджанская делегация принимала участие в 83-м Венецианском международном кинофестивале, который проходил со 2 по 12 сентября на острове Лидо в Венеции. Представительство Азербайджана на одном из старейших и наиболее престижных кинофорумов мира осуществляется при поддержке агентства кино Азербайджанской республики «Арка» при Министерстве культуры. Участие в таком масштабном событии открывает для азербайджанской делегации возможности для проведения ряда встреч, направленных на продвижение азербайджанской культуры среди зарубежных партнеров и представителей киноиндустрии, а также установление новых деловых контактов. Одной из ключевых задач является представление отечественного кинематографа международной профессиональной аудитории и содействие его продвижению на мировой арене. 19-20 сентября в Шамахе состоится очередной фестиваль винограда и вина. Фестиваль пройдет в селе Мейсери Шамахинского района при организационной поддержке исполнительной власти Шамахинского района, ресторана «Абгора» и комплекса «Нясими Баглары». Цель фестиваля, который организуется уже в пятый раз, заключается в продвижении местного производства винограда и вина, увеличении экспорта винной продукции, доведении до широкой общественности истории виноградарства и виноделия в Азербайджане и проводимой в этой сфере работы. На фестивале, который пройдет на территории виноградарско-винодельческого комплекса «Общество с ограниченной ответственностью Ширван Шарабларе» в селе Мейсери, различные винные бренды представят свою продукцию. В Национальном центральном музее Казахстана состоялось открытие выставки «Дыхание времени в народном искусстве», посвященной 120-летнему юбилею выдающегося ученого, художника по коврам, народного художника Латифа Керимова, говорится в сообщении пресс-службы Азербайджанского национального музея ковра. Выставка организована Министерством культуры Азербайджана, Министерством культуры и информации Казахстана, Фондом тюркской культуры и наследия, Азербайджанским национальным музеем ковра и Национальным центральным музеем Казахстана.

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджанской республики в Республике Узбекистан Акиф Марифли встретился с руководством Бухарского государственного университета. На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в сферах культуры, науки и образования. Стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества в сферах культуры, науки и образования, развитии взаимных связей и реализации новых совместных проектов. В Доме литераторов в училище Хэр состоялась официальная церемония открытия курсов «Азербайджанская культура» для глобальных посланников. Выступивший на мероприятии заместитель министра культуры Фарид Джафаров выразил удовлетворение участием в курсах представителей дипломатического корпуса, представляющих широкую географию 8 стран 4 континентов. Эти курсы, которые внесут вклад в развитие культурной дипломатии, одного из приоритетных направлений концепции культуры Азербайджанской республики – «Культура Азербайджана 2040», подписанный главой государства, будут способствовать изучению фундаментальных ценностей нашей национальной культуры. Девятого сентября в Азербайджанском национальном музее ковра откроется персональная выставка художницы Нармин Наджаф «Легенда о гранате». Музей выставка «Легенда о гранате» представляет как традиционную семантику граната, одного из древних символов Азербайджана, сформировавшуюся в живописи и ковровом искусстве, так и возможности его современного художественного выражения. В серии «Гранатовое путешествие», повторяющийся мотив граната, приобретает новое содержание благодаря изменению пространства, ритма и эмоциональных оттенков в различных композициях, отражая динамику мысли и воображения художницы. Каждый камень Шуше – часть нашей истории. В таком городе исторического и культурного значения, как Шуша, оставлять надписи на камнях и исторических памятниках недопустимо. Каждый камень, каждый памятник Шуше – часть нашей истории, и все мы обязаны их защищать. Об этом сказал Гази Отечественной войны старший лейтенант в запасе Туран Мамедзаде. Он отметил, что любовь к родине выражается в сохранении исторического наследия и передаче его будущим поколениям, а не в нанесении ему вреда. Если мы хотим выразить нашу любовь к родине, нашу радость и наши воспоминания, связанные с Шушой, то для этого не нужно причинять вред историческим памятникам. Думаю, для выражения тех чувств есть более правильные и цивилизованные способы. С этой целью можно использовать специально предназначенные доски и современные цифровые платформы, добавил Туран Мамедзаден.

Тбилиси состоялась презентация трехязычной книги «Кялагаи. Наше национальное достояние», посвященная одному из наиболее ярких образцов нематериального культурного наследия Азербайджана. Издание выпущено на азербайджанском, русском и грузинском языках. Мероприятие организовали поэтический меджлис «Мирвари Дельбази» и Дом-музей «Кялагаи» при поддержке молодежного центра «Альянс». На мероприятии было отмечено, что благодаря инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевы и поддержке фонда Гейдара Алиева искусство Кялагаи получило международное признание. В книге Кялагаи представлено не только как элемент национальной одежды, но и как выражение самобытности азербайджанской женщины, ее духовных ценностей и эстетического вкуса. Издание рассказывает об истории национального искусства Кялагаи и значении шелкового платка как символа целомудрия, утонченности.

нежности и изящества азербайджанской женщины. 11 сентября в газели «Артхаус» в Баку состоялась панельная дискуссия «Микаэль Абдуллаев. Путешествие, воспоминания, наследие», посвященное жизни и творчеству одного из выдающихся представителей азербайджанского изобразительного искусства XX века. Дискуссия прошла в рамках выставки «Микаэль Абдуллаев. Свет дальних дорог», которая в настоящее время представлена в газели «Артхаус» Баку. Речь шла о творчестве пути художника, его путешествиях в Индию, Афганистан и Италию, особенностях работы и подходе к портретному жанру. Напомним, что Микаэль Абдуллаев родился в 1921 году, умер в 2002 году, один из наиболее известных азербайджанских художников своего поколения. Получив первоначальное художественное образование в Баку у Азима Азимзаде, он продолжил учебу в Государственном художественном институте имени Сурикова в Москве, в мастерской Сергея Герасимова. Широкую известность художнику принесла серия «Мингичаурская сюита», в которую вошла, в частности, картина «Огни Мингичаура» 1948 года. Его произведения экспонировались на всесоюзных и международных выставках, в том числе в Париже.

любить музыку. Не обязательно выходить на сцену. Кто-то может быть хорошим исполнителем, а кто-то хорошим слушателем. Опера выходит за пределы привычной сцены. В Азербайджане стартует масштабный третий международный оперный фестиваль «Фидан Гаджиевы», который в этом году приобретает особое значение. Один из самых значимых оперных проектов страны посвящен 50-летнему юбилею народной артистки Азербайджана, известной оперной певицы Фидан Гаджиевой, и 30-летию ее творческой деятельности. В преддверии открытия фестиваля в зале «Мезо» вокальной музыкальной школы Фидан Гаджиевой состоялся вечер классической музыки. На одной сцене встретились воспитанники школы и сама юбилярша, подарив зрителям музыкальный вечер, ставший своеобразным прологом трехмесячному марафону оперного искусства. Открывая мероприятие, Фидан Гаджиева рассказала о масштабах фестиваля. С 7 сентября по 7 декабря музыкальные события охватят Баку, различные регионы Азербайджана, а также зарубежные страны. В рамках международной программы запланированы выступления певицы в Париже, Лондоне, Милане и Минске. Фестиваль задуман не только как серия концертных программ, но и как масштабная культурно-просветительская платформа. Его насыщенная программа объединяет оперные и камерные вечера, симфонические концерты, мастер-классы, литературно-художественные встречи и образовательные мероприятия. Часть проектов пройдет в ведущих высших учебных заведениях страны, что позволит приблизить классическую музыку к молодому поколению. Особое место в программе занимает проект «Молодые голоса звучат в будущее». Его главная идея – открыть новые имена и создать для молодых вокалистов реальные возможности профессионального роста. Юные начинающие исполнители смогут выйти на одну сцену признанными артистами, принять участие в сольных концертах и представить свое мастерство профессиональной аудитории. Таким образом, фестиваль становится не только праздником уже состоявшихся мастеров, но и своеобразным мостом между поколениями, пространством, где традиции национальной вокальной школы встречаются с новыми голосами. Третий международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевы стал важной площадкой для поддержки молодых вокалистов, популяризации классической музыки и продвижения богатого музыкального наследия Азербайджана за пределами страны. И, возможно, именно на одной из его сцен впервые прозвучал голос артиста, который завтра станет новым именем азербайджанской оперы. Вы слушали новости культуры на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.